0: Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Первое утреннее шоу, друзья, встречает четверг, 10 сентября. Стартовали в 6:55. Вы нам пишете, кого что волнует. Давай, Юлечка, об этом поговорим.
4: Ну, давайте, начнем с того, что Ольгу давайте поддержим. Она написала, что она совершенно сегодня не выспалась. Едет в полусонном состоянии.
3: Не, вы там, главное, не за рулем в таком состоянии.
4: А мы не знаем, кстати, Ольга за рулем или нет.
3: За рулем сегодня какая-то суета, Юлечка. Куда-то все спешат и всем надо.
4: Ну, так вот, нужно успеть же вот до пятницы все сделать.
3: До четверга дотянули, а до пятницы надо успеть, да, логично.
4: Или вот Никита написал: передайте «Хоккейной Сибири» успехов после двух проигрышей. Ну, смотрите, мы уже журили за вот эти все проигрыши нашу Сибирь.
3: Начинается домашняя серия, но дома и стены помогают, а болельщики у нас самые крутые, и команда не подведет. Вперед,
4: сегодня
3: Сибирь!
4: Мы играем с «Амуром» в 19:30, начало игры, все как положено, ну и вообще у нас начинается такая домашняя серия, потом мы будем с «Автомобилистом» 13-го играть, потом 16-го с «Нефтехимиком». Ну, посмотрим,
3: вперед,
4: посмотрим,
3: Сибирь.
4: Помогут ли наши стены победить наши «Хоккейной Сибири».
3: Точно. Помогут.
4: Пока, как она стартовала, нам не нравится.
3: Не, ну мы на предсезонке нормально себя показали. Просто отрабатываем схемы. Я тебе как тренерский штаб заявляю.
4: Ты знаешь что? Ты не оправдывай.
3: А вообще в этом сезоне мы еще не предупреждали хоккейный клуб «Сибирь», что если пойдет что-то не так, Юля придет к нам в раздевалку. Такое устроит.
4: Могу.
3: Все.
4: Практикую, умею.
3: Давайте дальше разбираться.
4: Поэтому, друзья, если еще что-то волнует, пишите. Макс, Телеграм работает. Ну и мы вам, конечно, будем добавлять бодрости, чтобы вы не засыпали. А то, что это непорядок же.
3: Музыкально, подарочно. Важной информацией будем бодрить и выводить из состояния сна.
4: Ну, а, кстати, через несколько минут не пропустите тему, которую мы хотим сегодня с вами обсудить. Она будет иметь непосредственное отношение к Новосибирску. Знаете... Давайте приложим свою руку и голос к нашему городу.
3: Чувствуете, Юля, уже кулаком по столу, все.
4: Я как будто к выборам готовлюсь.
3: Однозначно, других вариантов нет.
4: Мы будем о другом говорить, мы будем о том, что имеет отношение практически каждому из нас. Об этом чуть позже, а пока...
3: Напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
4: И там продолжается бархатный сезон, он даже в самом разгаре. И биохимия 13 показателей в «Гемотест» всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
5: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в «Гемотест» для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 в Новосибирске, друзья, это первое утреннее шоу. Мы готовы общаться, подкидывать тему для разговора, подходить поближе. Ну, хотя сказать, устраивайтесь поудобнее, но не факт, что вот сейчас вот кто-то может в 7.10 сесть и ничего не делать, слушать.
2: Нет, ну вы можете что-то делать, но удобно устройтесь.
1: Да, будьте
2: добры.
1: Знаете,
2: чтобы там вот эта спина была ровная, конечно, кресло мягкое.
1: Чтобы мысли пошли куда нужно.
2: Вот. А мысли нужны будут нам ваши, потому что мы приготовили для вас тему, которую хотим обсудить. Но об этом чуть позже, а пока давайте посмотрим, чем примечателен сегодняшний день.
1: Давайте.
2: В календаре, в истории. И смотрите, в 1993 году, 10 сентября, состоялась премьера первого эпизода одного сериала. По саундтреку догадаетесь, о каком идет речь? Напишите нам в Макса Телеграм. Вот пока не будем говорить, нам надо понять возраст нашей аудитории.
1: Кто помнит, да? Кто помнит 90-е? Что за сериал?
2: Пока вы пишете, мы расскажем о том, что в 1984 году, тоже 10 сентября, была открыта уникальность ДНК, генетические отпечатки.
1: Отлично.
2: Вот, наконец-то, нас запечатлели, зафиксировали.
1: Не программа на телевидении? А вот...
2: Она еще есть, да?
1: ДНК.
2: Я
1: с чего
2: просто
1: все началось?
2: Давно телевизор не смотрела. В 1949 году, тоже такое знаковое событие, первый чемпионат мира состоялся по волейболу среди мужчин.
1: Ну круто,
2: у нас
1: здорово.
2: Волейбол не скоро, да, еще наш, я имею в виду, когда наш Локомотив начнет сезон?
1: Там есть матчи в сентябре, несколько штук.
2: Окей, есть серьезные, есть несерьезные,
1: а
2: да?
1: Потом уедем... Когда основная часть чемпионата начнется, и долго-долго не приедем. До ноября, по-моему.
2: Ну вот, мы больше сейчас будем болеть за хоккей, потому что сегодня у нас очередная домашняя... Не очередная, а просто домашняя игра. Но, кстати, давайте посмотрим на ваши сообщения. Наши люди. Ну, наши люди, что я могу сказать?
1: Конечно,
2: можно
1: секретный
2: еще разочек,
1: материал.
2: Пожалуйста? Можно еще раз? Вот это атмосфера 90-х, понимаешь? Когда ты вот... Я помню заставку это. Как там оно было? Истина где-то рядом. Вот это в конце всегда
1: я
2: говорили.
1: Я не любил секретные материалы, это вообще
2: ты что?
1: Мимо прошло.
2: Данна Скали и Малдер, как его имя-то?
1: Ну, что ты сериалы смотрел, а я в музыкалку ходил и папочку с нотами таскал. Ну.
2: Вот, это музыка, ты чувствуешь?
1: Да что там свистит? Вот. Там что-то свистят, денег не будет, все, вырубаем. Давайте сообщения ваши.
2: Давайте все, ну,
1: про
2: все
1: что делаем?
2: Друзья, мы просто увидели все ваши сообщения. Миллиард, мне кажется, да, секретные материалы. Кто-то написал, кстати, Twin Peaks. Нет, нет, это секретные материалы. Так, поехали дальше. Среди именинников сегодняшнего дня кто имеется?
1: Давайте.
2: Великолепный, замечательный актер Игорь Костолевский, который и раньше играл, и снимался в кино до сих пор. Снимается, кстати, в самых таких достаточно топовых фильмах и сериалах. Лариса Долина отмечает день рождения. Поздравим ее.
1: Не, у нас есть погода в год в доме, но другого ничего нет, поэтому погода в доме уже надоела, не будем ставить.
2: Ну, и как будто бы не надо. А Александр Ревва, кому надо, пожалуйста, тоже сегодня день рождения отпраздновать готов. Не с вами,
1: кого?
2: Не с нами.
1: Да, зацепило его творчество, можете, да. Зацепило меня отметить.
2: Да, ну а мы все-таки сегодня решили поговорить про наш с вами любимый город. Знаете почему? Потому что недавно в очередной раз стал вопрос... Как называть четвертый мост?
1: Вот смотрите.
2: Просто официального названия у него действительно до сих пор нет.
1: Мост, который соединил Россию и Северную Корею, уже назвали, кстати, именем нашего земляка.
2: Это же круто.
1: Это вообще долго не думали, понимаешь? Просто человек когда-то в 1946 году спас жизнь лидера Северной Кореи Ким Ир Сена, а зовут его Яков Новиченко.
2: Ну, вот в честь же. Него вот тот,
1: мост
2: назвали.
1: А мы со своим не можем определиться. Ну.
2: И недавно снова поднялся этот вопрос, что надо все-таки мосту дать какое-то название. И вот сегодня мы решили поговорить с вами, друзья, потому что мы же с вами живем в Новосибирске.
1: Конечно.
2: Нам же в том числе по этому мосту ездить.
1: Мы же с утра с вами тут ля-ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля.
2: И ну. Давайте мы с вами тоже приложим свою руку, свою голову к названию моста. И как бы вы, вот лично вы назвали бы наш четвертый мост. Как его сейчас только не называют? Центральный, четвертый.
1: Центральный, четвертый, да, чаще всего.
2: Предлагают назвать его Новониколаевским,
1: ну,
2: предлагают
1: да,
2: назвать
1: история.
2: Его Ипподромским, ну, потому что он с нее, да? выходит,
1: или
2: исходит,
1: на нее.
2: Исходит на
1: или
2: нее.
1: Или куда там ехать, в какую сторону.
2: Кто-то предлагает назвать в честь кого-то из известных новосибирцев, которые как вот улицы называют, да, также в честь кого-то назвать мост.
1: А там же рядом памятник Александру Третьему, Александровский еще есть,
2: тоже
1: мелькает в народе.
2: Мы решили, друзья, с вами обсудить сегодня эту тему, потому что кто, как не мы, готовы приложиться к обсуждению этого вопроса. Итак, как бы вы назвали четвертый мост? Какое название бы ему дали? Свои варианты, пожалуйста, пишите к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Ну, хотелось бы, конечно, понять, почему. Ну, то есть варианты, которые понятно, почему. А если что-то новенькое, то пару слов допишите. Также не забывайте о том, что тема уже присутствует в наших социальных сетях. Это Макс-канал, Телеграм-канал и группа ВКонтакте. Там же идет голосование. Пожалуйста, присоединяйтесь. Даешь Новосибирскому мосту имя? А вот какое?
1: Строительство моста началось, кстати, в 2018 году. А потом...
2: В 25-м году он был сдан.
1: Да.
2: По нему поехали.
1: Прожили мы многое за этот период. Коронавирусный, давай его назовем.
2: Как-то не вызывает желания, не вызывает желания по нему поехать после такого. Поэтому, друзья, ваши фантазии, ваши предположения и версии...
1: Бензиновый. Потому что по нему едут машины, значит, бензин есть. Бензиновый мост.
2: Более
1: на злобу дня.
2: Более серьезные варианты мы обсудим, почитав ваши сообщения, кстати, которые уже полетели в огромном количестве. Присоединяйтесь к нам, давайте обсуждать.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон, информбюро.

0: 7.19 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, мы сегодня говорим про четвертый мост и вместе с вами креативим название для него.
1: Ну, потому что, а что это у нас мост без названия? Уже сколько времени? Скоро год будет, как он уже работает, а он все без названия.
0: В голосовании, которое есть.
1: Ну, не маленький.
0: Не, вообще не маленький. Кстати, есть предложение назвать его большой.
1: Сейчас почитаем все ваши сообщения, что прилетают к нам. Постепенно будем, вернее, их озвучивать. Ну, например, Сергей вот написал, первое название города было Новониколаевск. Ради истории вот можно как раз назвать Николаевский. Не Новониколаевский, а вот Сергей предлагает просто Николаевский. Куда ново потеряли? Куда его? Ну, кстати, Новониколаевский один из таких, одна из приоритетных версий, которые обсуждаются. Дальше поехали. Вот тоже Максим поддерживает название моста Новониколаевский, но, скорее всего, пишет Максим, в народе он будет просто называться платный.
0: Ну, когда введут плату.
1: Когда он будет,
0: а пока не будет, будет бесплатный. Ты по какому мосту поехал? По бесплатному.
1: Ну, вот смотри, мы бесплатные мосты не называем бесплатные. А вот платный будем называть, наверное,
0: когда
1: платный.
0: Когда введут эту схему, да, наверняка.
1: Так, дальше поехали. Я бы сейчас, ну, давайте, объединю все ваши сообщения на тему долгостройный, долгострой, мост страданий и так далее.
0: Страданий.
1: На тему того, что он долго строился. Ну все, мы же серьезный, да, мы же понимаем, что так никто его называть не будет.
0: Мост страданий очень даже. Вот тут у тебя настроение плохое, думаешь?
1: Едешь пострадать, да?
0: Поехать по коммунальному, по Октябрьскому мосту, по Бугринскому, по Димитровскому. Нет, поеду пострадать.
1: Вячеслав написал, предлагает назвать Золотой мост, будет напоминать о стоимости этого моста, как вариант. Елена пишет вот как раз по поводу Большого моста, назвать его Большой по размеру и по улице, которой он заканчивается, ну и запоминается.
0: Ну вот смотри, это в ту сторону он может быть Большой, а в обратную и Подромский.
1: Тоже вариант. Татьяна предлагает Обской назвать просто.
0: Ой, как красиво.
1: Просто Обской мост.
0: А почему мы не подумали, не догадались
1: не
0: об
1: знаю.
0: Этом?
1: Не знаю. Вот Лариса тоже предлагает Обской назвать, присоединяется фактически. Владислав предлагает Новосибирским. Просто Новосибирский мост. Ну так, знаете, будут путаться. Потому что, в принципе, любой мост у нас в рамках города, он новосибирский, да? Ну, как будто бы вот...
0: Я пока все фиксирую, мы потом переправим, кому надо, нужным людям. Денис написал, что уж копайте глубже в историю. Ну-ка. Что вы, Новониколаевский? Кривощековский. Так-то это же был поселок Кривощеково.
1: Знаете, это когда у нас Бугринский мост сдавался, и когда думали над его названием, вот тоже хотели назвать Кривощековский. Один из вариантов тоже именно по такой же логике рассуждали, но вот как-то Бугринский не назвали.
0: Да, и так, знаешь, звучит как-то вот, как будто ты утром помятый встаешь 2 января, у тебя щеки кривые.
1: Так, друзья, будем читать ваши сообщения. Кстати, классные версии, вот я сейчас вижу, классные версии вы предлагаете. Чуть позже все озвучим. У нас есть 3 часа на то, чтобы сегодня обсуждать эту тему.
0: Нет, у нас 3 часов. У нас осталось 2 часа и 37 минут с половиной.
1: 2 часа и 37 минут.
0: А вы еще не написали, Макс, Телеграм 983-510-107.
1: Почитаем обязательно все ваши истории. А пока, кстати, заглядывайте и голосуйте. Мы вот самые популярные версии в голосование занесли. Посмотрим, что будет дальше. We'll be right back.

0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
1: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
5: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myков-nsk.rf. Звони 375-7-444.
6: Застройщик ООО «СЭЗ» измерение правил. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Расцветай в Агдаске. Давно. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
3: Новая квартира?
2: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
4: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:31 в Новосибирске. Друзья, Юлечка достала.
2: Я умею достать.
1: Нет, я тоже достал, вот в руках держим. Наши астрологи прислали, на принтере распечатали. Гороскоп готов для озвучивания в эфире.
2: Ну, давайте посмотрим, как сегодняшний день нам нужно провести.
1: Итак, внимание, четверг, 10 сентября, Овны. Этот день пришел, и сегодня вам будет трудно находить общий язык даже с теми, с кем раньше было легко. Естественно, это мешает в делах, много времени уходит на споры, и вы можете не успеть вовремя.
2: Не спорьте, да, хочется сказать. Ну, если хотите спорить, ничего не успеете.
1: Ну, они всегда западают просто.
2: Тельцы, день готовит что-то новое и интересное. Это захватит все ваше время. Вы сможете самореализоваться и доказать, что дорогого стоите вообще.
1: Да вы что?
2: Ну, конечно.
1: Не для того ягодка созрела.
2: Да,
1: вот это
2: примерно.
1: Близнецы, сегодня у вас спокойный день.
2: Беспокойный
1: день, много переживаний, иногда без повода. Старайтесь не ссориться, чтобы не испортить отношения с близкими. Пожалуйста, не переутомляйтесь.
2: Вот день сложный, вы потом нам завтра расскажете, как он прошел. Раки, если сегодня в голову придет хорошая мысль, обязательно запишите. Завтра забудете и будет обидно, поэтому подстрахуйтесь. Что-то пришло в голову, записали
1: сразу. А если что-то кому-то отдали, обязательно сфотографируйте. Они потом не вернут, а у вас будет фотодоказательство. Понятно. Отличный день сегодня у львов. День для похода к врачу особенно. Не тяните и помните, чем раньше вы обратитесь к доктору, тем проще и, внимание, дешевле. Мы-то это знаем тоже не понаслышке, поэтому, львы, пора заняться здоровьем.
2: Девы, техника сегодня у вас будет капризничать.
1: Ну, вроде пока работает. Работает все нормально.
2: Но если что-то, лучше сразу вызвать мастера, чтобы не сломать что-нибудь уже окончательно. Ну и, знаешь, как со здоровьем тоже. Потом будет дороже, сложнее все это восстанавливать.
1: Точно. Берем эти советы на вооружение. Далее весы. Вы сегодня будете недовольны. Кажется, что вы все сделали бы лучше. Причем сами собой недовольны, судя по всему.
2: Нет, я так понимаю, другими людьми вы недовольны. Сделали
1: зачем
2: лучше.
1: Зачем вам за других переживать? Они же сделали, пускай. Поэтому, весы, постарайтесь не срываться.
2: Ой, вы собаки-недовуляки сегодня какие-то. Скорпионы, вам придется уложиться в очень сжатые сроки в исполнении какого-то дела. Задания могут казаться невыполнимыми, но вы возьметесь за них с упорством, и все у вас обязательно получится.
1: Давай так,
2: с упорством. Я сейчас с упорством налила чай. Вот такая упорная была, потому что у меня тут чайник не включался.
1: А упор у тебя какой был, лежа или сидя? Или стоя?
2: Ой, лучше этого не видеть. Куда я опиралась?
1: Далее, стрельцы, пожалуйста, сегодня сделайте подарок кому-нибудь или несколько мелких приятным людям. Повод не нужен, просто хороший день.
2: Так захотелось дружить со стрельцами. Козероги, чудесный день, знаете для чего? Для спорта. Запишитесь в клуб, начните бегать, просто ходите, больше двигайтесь. Будете успевать тоже больше, чем сейчас, потому что вы будете чувствовать себя лучше.
1: Отлично. Далее водолеи, в четверг перед покупкой чего-либо спросите себя, зачем? Не будет ли эта вещь пылиться? Стоит ли она потраченных денег? У вас уже дома это есть, только работает 40 лет.
2: А пускай потратить, видимо, захочется, да? Вы все-таки чешутся. Спросите. Ну и рыбы, выпустите сегодня своего внутреннего ребенка. Можно покапризничать, подуться, быть немножко таким беспомощным, помоги мне, пожалуйста. Ваше окружение обязательно выполнит все ваши желания.
1: Все, рыбы, мы идем на сближение, плывем к вам на помощь.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. У нас для вас есть важная информация.
2: Ну, во-первых, через несколько минут будет раздача подарков в игре «Автобум».
1: Моторное масло надо? Будьте рядом.
2: Предупредительная информация для тех, кто уже сейчас хочет ехать по улице Станиславского. Будьте внимательны, она уже вся полностью встала до площади труда от площади Станиславского.
1: Там точно надо моторное масло всем, поэтому участвуйте.
2: Ну, кстати, а моторное масло в игре «Автобум» мы как раз и будем разыгрывать. Ну и раз уж заговорили про улицу Станиславского, мы сегодня решили обсудить с вами тему, связанную с четвертым мостом, четвертый, центральный, как угодно. Названия у него официального нет. Как бы вы назвали его? И вот, кстати, по поводу Станиславского тоже прилетали варианты, что
1: он же
2: выходит, да, на Станиславского. Вот, пожалуйста.
1: Построили? Не верю.
2: Или, например, есть предположение назвать просто мост Новосибирск. Ну, потому что вот эта арка вначале, она как будто на букву «Н» похожа.
1: Да, прикольные есть истории. Мне очень понравился, что там, как корабль назовешь, так и вот он поплывет. Счастливый.
2: Счастливый, да. Поедем и по счастливому мосту.
1: Счастливый как никто.
2: То есть ты заезжаешь, и там будет саундтрек такой играть, да? Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Счастливый конь в пальто.
2: Все подробности есть в наших социальных сетях. А пока давайте о погоде. Она тоже вполне себе радует.
1: Да, она просто обалденная. Это супер приятные денечки, жаркие стоят. В этот четверг в городе осадков не ожидается, а ветер будет северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.
2: Сейчас
1: за окном.
2: Сейчас 14 градусов в Новосибирске.
1: Днем плюс 28, плюс 30.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Юнитон. Генеральный партнер ООО ГК Юником.
1: Готовьте Макс и Телеграм, друзья, будем играть. Автобум стартует прямо сейчас в 7.43 по новосибирскому времени. Шоу Пуш на радио Юнитон 8-983-510-107. Сохраните наши контакты.
2: Ну а что касается задания игры Автобум, то мы игру Автобум проводим вместе с группой компании Юником, дистрибьютором, самым что ни на есть официальнейшим.
1: Да, моторных масел и технических жидкостей японского бренда Gigas, одного из лидеров в Японии. Качество на высоте, надо брать. На кону 4 литра Gigas 530 SQ.
2: Достанется это тому, кто самым первым ответит на наш вопрос, используя наши мессенджеры. Как уже было сказано, номер все тот же. 8-983-510-107. Итак, поехали. Вопрос будет связан, естественно, с продукцией Gigas.
1: Именно так.
2: Вперед. В формуле одного продукта Gigas применяется, внимание, органический молибден.
1: Штука нужная.
2: Вы потом поймете, для чего он там нужен. А вот в каком продукте?
1: В каком сегодня продукте
2: Gigas? Сегодня, мне кажется, достаточно
1: Gigas
2: просто.
1: Присутствует органический молибден. Срочно писать. Не забывайте вместе с вариантом ответа указывать в сообщении свой номер телефона.
2: Кто первый пришлет верный ответ, тот 4 литра моторного масла Gigas забирает.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.47 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и мы подводим итоги игры «Автобум», где на кону 4 литра моторного масла «Гигас 530SQ» от группы компании «Юником», эксклюзивного дистрибьютора моторных масел и технических жидкостей японского бренда «Гигас».
1: Ну а вопрос сегодня звучал следующим образом. В формуле одного продукта «Гигас» применяется органический молибден. В каком именно продукте?
0: Мы, вот... причем вариант ответа верный, раз 300 уже сказали.
1: Ну
0: да?
1: И, знаете, если вы внимательно слушаете шоу «Пуш», и в частности игру «Автобум», то в какой-то из игр мы частично эту тему затрагивали.
0: Ну и давайте напомним, что органический молибден присутствует во всех моторных маслах «Гигас», имеет в качестве присадки. Он защищает детали от износа и способствует улучшенным смазывающим качествам.
1: Правильный
0: масел.
1: Ответ, друзья. Масло, моторное масло.
0: Масло,
1: все.
0: Не надо ничего было выдумывать.
1: Сегодня было на самом деле легко. Главное было поймать правильную мысль. Ну и давайте смотреть, кто быстрее всех эту мысль поймал и прислал нам верный ответ. Первый правильный ответ пришел от слушателя, чей номер телефона заканчивается на 1108. Мы
0: Примите
1: вас поздравляем с победой.
0: Поздравления.
2: «Автобум» на радио «Юнитон».
3: Генеральный партнер ООО «ГК Юником».
4: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.

0: Леонид Возьмирнова Ива. Оператор 319-547-600-187-251.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
4: Какой прекрасный вид сверху!
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз.

0: И ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
3: Ага.
2: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
3: Ага.
2: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
4: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
5: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
6: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: FM 100.

0: что у нашего четвертого моста новенького нет названия. И тут, значит, серьезные люди задались вопросом, дали задание, говорят, ну-ка, давайте там устроите какое-нибудь голосование.
1: Доверили это несерьезным людям.
0: И мы решили сегодня действительно обсудить, а как бы вы назвали четвертый мост? Какое название бы ему дали? Мы вам в качестве голосования предложили несколько вариантов в наших
1: соцсетях.
0: Нажимайте
1: на кнопочку.
0: Присутствует.
1: Ну и пишите в личные сообщения, и там же в мессенджеры, и, пожалуйста, в каналы, и в группы заходите. 983-510-107 наш номер.
0: Ну давайте читать, что вы предлагаете. Кстати, несколько человек объединились, что назвать его рогатка.
1: Но с учетом буквы Н.
0: Вот этой арочки, да, его не арка, а вот этой вот... Как это? Ну вот это
1: опора,
0: вот в начале.
1: В виде
0: опора,
1: буквы Н.
0: Да.
1: Я считаю, что это Н, но на рогатку реально похоже.
0: Дальше. Алексей пишет, и многие, кстати, согласны, что ну, уже прилипло либо четвертый, либо центральный. Вот примерно об этом же пишет и Наталья.
1: Такая
0: что
1: история.
0: Центральный уже прилип, как будто бы вот...
1: Не всегда хорошо, что прилипает. Ты же знаешь, что ты по деревне не ходила, что ли, в детстве.
0: А Александр предлагает назвать камерный мост.
1: А почему?
0: Кто-то скажет, ну, наверное...
1: Ну, камерный оркестр, вот...
0: Да-да-да, нет... Камер там много стоит.
1: Что вы себе позволяете? Ну?
0: Мост-палатка, потому что платный. Ну тогда платка надо его назвать. Платка? По платке поедем. По платке поедем.
1: Так, давайте еще.
0: Давайте. Сергей пишет, например, назвать Александровский в честь... Маршала Покрышкина.
1: Александра Ивановича?
0: Да.
1: А вариант Александровский еще подходит к тому, что памятник императору Александру Третьему стоит
0: вот.
1: Же. Там же, практически под мостом.
0: Вот. Естественно, много вариантов приходит, что его будут назвать платный, но по понятным причинам. Но пока, смотрите, пока же он бесплатный, пока мы не можем его так называть, да, как будто бы. Вот когда платный будет, мы переименуем. А пока нет. Новониколаевский в огромном количестве имеется в наших социальных сетях. Дальше. Молодежный, потому что мост новый, молодой.
1: Прикольно, такого не было.
0: Скоростной тут еще предлагают, хотя нам только что говорили, что там про камеры. Да. Соня написала «Мост-лабиринт». Съезжаешь, и там вот лабиринт. Ты пытаешься съехать в нужный поворот, а не всегда выходит.
1: Что-то у меня сегодня на каждую практически версию лепс в голове играет. Помнишь, был мост предлагали назвать «Я счастливый».
0: Да, мост счастливый.
1: Значит, брожу, я заблудился, выхода мне нет. Ищу я спуск, как будто в лабиринте.
0: Ну и, кстати, там поддерживают у нас в Макс-канале, что про лабиринт подходит. Да, многие там блуждают периодически.
1: Это надо выезжать заранее, ночью, искать и репетировать.
0: А, тренироваться, да?
1: Да, тренироваться.
0: Ну и сейчас вот если посмотреть на голосование, большинство из вас из того, что мы предложили, а мы предложили Новониколаевский, Центральный, Четвертый, Александровский, Подромский, сейчас рулит все-таки Центральный, но прям догоняет, прям бежит вот сюда Новониколаевский.
1: Ну а из тех вариантов, которые мы не предложили, очень у многих из вас положительные эмоции вызвал вариант названия Обской.
0: Обской.
1: Мы тут... все записываем, вот в трансляцию показываю, друзья, во все камеры показываю, все пишу, в конце программы все расскажу.
0: Ну, и нужно называть, что именно Обской мост, не Обский, да, как, наверное, может быть, с точки зрения русского языка было
1: Обской,
0: бы правильно.
1: У нас так
0: потому что у нас
1: так...
0: Обское море, а не Обское море, да, это
1: так
0: такая
1: принято.
0: Наша новосибирская фишка. Ну и тогда мост должен быть Обской.
1: Подкидывайте еще варианты, друзья. Макс Телеграм 983-510-107. Работает группа ВКонтакте и наши каналы в Максе и в Телеграме. А вместе с нами работает, трудится, не покладая рук, генеральный партнер шоу «Уш» лаборатория Гемотест.
0: Бархатный сезон в Гемотест в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Показания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в «Гемотест» для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.11 в Новосибирске, здесь шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты показывают 5 баллов, и вот где основные затруднения.
2: Начинаем с левого берега. Как сказали еще час назад, улица Станиславского, ничего на ней не изменилось. Она вся стоит от площади Станиславского до площади Труда. Ну и с Ватутина тоже на площадь Труда сложно заезжать. Есть небольшие проблемы на улице Станционной от кольца медпрепаратов до Порт-Артурской. Ну и в целом также еще троллейная стоит от 9-й гвардейской дивизии до Тещиного языка, и все. Ну, а Винаповский мост?
3: Подожди, я еще не долистал.
2: Винаповский мост. Все.
3: И все.
2: Да все.
3: Там ДТП. Но не на самом мосту, а на Тюменской. Тюменская, Олово-Заводская, ДТП в сторону Аникина.
2: Принимайте к сведению информацию. Поехали на правый берег. Здесь сложности есть небольшие на улице Большевистской от разъезда и не до Бугринского моста. Восход стоит, кстати, от Октябрьского моста, съезда с него и до улицы Кирова. Такое прям плотное там движение.
3: Неприятно, да.
2: Ну и все остальные стандартные моменты, давай.
3: Точно, Каменское шоссе, Тайгинское и Богдана Хмельницкого, от Курчатовского колечка Курчатова до Объединения, Фадеева едет не спеша, главное туда заехать, и от Краузы Кедровая очень медленно двигается до Мельницы.
2: Вот такая сейчас обстановка в городе, будем надеяться, что ухудшаться не будет, только улучшаться, будет 4 балла, 3 балла, а так, глядишь, и до одного дойдем в ночь.
3: Это ночью, в ночь идем до одного, ну а если вы видите затруднения на дороге, напишите нам в реальном времени, предупредим. 8-983-510-107.
2: Ну, давайте, раз уж только что прилетело сообщение, сразу его озвучим. Спасибо Марине, которая его нам отправила. Не работает светофор на пересечении Мира и Советского шоссе. Ну, то есть, я так понимаю, Винаповского моста,
3: куда,
2: да?
3: Куда он выходит?
2: Для кого-то так понятнее
3: будет. Куда заходит и куда...
2: И выходит.
3: К чему это все приводит.
2: Спасибо за информацию. Вы, друзья, тоже пишите, если что. Ну, а кое-что интересное и подарочное вас впереди ожидает.
3: Точно,
2: об этом
3: точно.
2: Скоро подробности расскажем.
3: Ну, и по традиции пожелаем вам счастливого пути. И, слушая радио «Юнитон», обязательно соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. «Рулевые» на радио «Юнитон».

0: 8.16 на часах. Это радио Юнитон, друзья. Первое утреннее шоу. Продолжаем разговор.
1: А мы немного замедляемся. Знаете почему? Потому что там сейчас очень четко, с чувством, с толком, с расстановкой. Нужно рассказать о том, что через несколько минут у нас состоится игра «Разгадай» с крутыми подарками. Чтобы поучаствовать в игре, нужно дозвониться к нам по номеру 8-983-510-107. Делать это нужно сейчас.
0: По телефонной связи на федеральный номер 8-983-510-107.
1: Пока вы дозваниваетесь, расскажу об очередном тренде в соцсетях.
0: О, Юля, вся спец по трендам и вся в трендах. Ну, давай.
1: Ну, такой странный тренд, честно говоря. Как будто бы мне было все всегда понятно, но сейчас у меня появились сомнения. Люди стали показывать на камеру яблоко и спрашивать у своих подписчиков, а где у яблока, как у огурца, попка? Там, где торчит
0: хвостик,
1: или там, где...
0: Не торчит хвостик, с другой стороны.
1: Вот у меня всегда снизу было. Не хвостик, это не попка. Пупка снизу. Яблочко. Не там, где хвостик.
0: Человечество страдает от того, что у него слишком много свободного времени, судя по всему.
1: Я тебе так могу сказать. Я была всегда уверена, что вот ну то, что снизу, это попка. А люди говорят, нет, вот как ты. Говорят, где вот торчит эта палочка?
0: А я вообще ничего не сказал.
1: Палочка.
0: Я говорю, сумасшествие какое-то происходит. Возможно, это презентацию яблока ждут, поэтому и начали яблоки.
1: Уже состоялось, вроде бы уже все.
0: Уже? Значит, ждут продаж.
1: Нет, там, кстати, по поводу огурца, конечно, спорят, с какой стороны попка. Но то, что с яблоком начали спорить, вы нам, друзья, расскажите.
0: Закончить разговоры про попки и пипки. Давайте выяснять отношения с телефонными звонками. Через минутку идем принимать. 8-983-510-107. А пока напомним о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну и не про яблоки сейчас пойдет речь, но про другие вкусные продукты. Например, в «Маяке» можно приобрести отборные пельмени свинина-говядина 700 граммов за 219,90. Майонез «Махеев» 380 граммов 84,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Пуш. Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная. Доброфлот 245 грамм 99,90. Пельмени отборные. Свинина говядина 700 грамм 219,90. Майонез «Махеев» 380 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
3: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
5: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОГБ. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
6: Радио. Юнитон.
7: Реклама.
8: Квартиры цены спросит.
9: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
10: 0+. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
11: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
10: 0+.
12: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу. 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
7: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
13: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
14: «Додо».
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Подтянуть английский. Level 11.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
20: Расцветай в Агдаске. Дамо. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
21: Новая квартира?
20: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
22: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Ты так быстро подружился с преподавателем?
24: Я принес на пары «Додо пиццу».
25: «Додо».
26: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
27: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
28: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
29: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
25: «Додо».
21: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
30: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
31: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Разгадай. Шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры ООО «Яндекс.Лавка». Москва. Проезд 1 Красногвардейский, 22. Строение 1. УГРН 118-77-46-47-92-50.
2: 8.28, поиграем, друзья. Яндекс.Лавка угощает и радует. На кону сертификат на покупки на 1500 рублей.
3: Ну, неплохое себе можно устроить, не знаю, завтрак, обед, ужин. А там, кстати, не только же еда, но и какие-то полезные вещи.
2: Конечно,
3: продаются.
2: Конечно, все для жизни.
3: В общем, сертификат на 1500 от Яндекс.Лавки сейчас у нас на кону. Будет вопрос, 3-4 варианта ответа.
2: Давай 4.
3: 4 варианта ответа.
2: Что это 3?
3: Сможете ответить правильно, получите подарки. Нужно было дозвониться к нам по номеру 8-983-510-107, что и сделал Максим. Сейчас с ним начинаем играть. Максим,
2: снимаем трубку телефона.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Максим.
4: Ой. Космические
3: Максим,
4: звуки
3: Максим,
4: какие-то.
3: Максим гудит, но молчит. Максим.
2: Друзья, на федеральный номер надо звонить 8-983-510-107 в реальном времени.
3: Пока вы дозваниваетесь, мы напомним о том, что недавно Яндекс.Лавка провела масштабный опрос среди жителей 11 городов. Более 2500 человек рассказали о своих любимых сладостях и выпечке. Эти данные дополнили внутренней аналитикой, и на основе этого команда Яндекс.Лавки вместе с местными производителями создала специальную коллекцию десертов, в том числе 7 уникальных позиций специально для Новосибирска. Найти их можно в разделе «Кофейня» приложения Яндекс.Лавки. Ну и мы каждое утро, вот до завтрашнего дня включительно,
2: рассказываем
3: про эти десерты, задаем вопросы и, естественно, дарим подарки за правильные ответы. Давайте выяснять, кто дозвонился, кто на связи. Алло.
2: 983-510-107. Снимаем трубку телефона. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Слушайте нас, пожалуйста, в прием,
2: да,
3: в трубочке телефона.
2: Телефона. Приемчик потише, и тогда максимально быстро будем реагировать друг на друга и присутствие друг друга в жизни. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
5: Меня зовут Николай.
2: Николай?
3: Сейчас, Николай,
2: поиграем.
3: Давайте сразу переходить к вопросам. Итак, мы сегодня будем говорить о черемуховом пироге, который, мы уже о нем рассказывали, пекут с черемуховой мукой. Но в нем есть еще один ингредиент, который добавляет такую приятную кислинку и делает вкус более сложным. И это сухофрукт.
2: Сухофрукт.
3: А как вы думаете, Николай, какой именно?
2: Такой сухофрукт эту самую кислинку добавляет в черемуховом пироге? Варианты ответа — это чернослив, курага, изюм или финики.
3: Чернослив, курага, изюм, финики.
2: Николай, выбирайте.
5: Так, чернослив, курага, изюм или финики.
2: Да, вы правильно повторили, но надо выбрать что-то одно.
5: Ну, чернослив давайте.
2: Будем проверять. Юлечка, виднеется у нас чернослив
3: так
2: на горизонте?
3: Так, я сейчас смотрю. Я вижу чернослив.
2: И
3: да.
2: Это победа, Николай, вы выиграли, мы вас поздравляем.
3: Действительно, чернослив, именно он придает пирогу.
2: Такие крики и такие эмоции, правильно, должны быть в эфире.
3: Именно чернослив придает пирогу легкую кислинку и хорошо оттеняет терпкость черемухи. Ну а черемуховый пирог с черносливом и другие десерты из лимитированной коллекции уже ждут вас в Яндекс.Лавке. Ну а Николая ждет сертификат на 1500 рублей.
2: Завтра примерно в это же время этот подарок будет разыгран, поэтому слушайте «Пуш» и ловите удачу.
0: Разгадай по будням в первом утре.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 уже в Новосибирске. Время погодной информации и предупреждения о том, что вновь игры и подарки на горизонте появляются. Через 4 минуты операция подмена ворвется в ваше сознание.
2: По традиции вам нужны будут мессенджеры в этой игре. Номер Макс и Телеграм 8-983-510-107. Ну и еще несколько цифр, чисел. Плюс 16 градусов классные. Сейчас в городе.
1: Уже 16, днем еще жарче. Без осадков пройдет этот четверг в сибирской столице. Ветер будет северо-восточный 2-7 метров в секунду. Но и днем сегодня просто что-то невероятное в плане погоды нас ожидает. В Новосибирске плюс 28, плюс 30 градусов.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 8.40 в Новосибирске, друзья. Безумно крутая шаурма угощает. На кону в игре «Операция подмена» сертификат на угощение на 1000 рублей.
5: Он достанется тому, кто самым первым справится с заданием в игре «Операция подмена». А правила-то очень простые. Мы берем суперхит. В нем меняем музыку,
4: да,
5: меняем стиль музыкальный и слова частично. Вы пытаетесь вспомнить и угадать, кто же эту песню исполняет. Наша задача, друзья, вспомнить ваше, вернее, именно исполнителя или группу.
4: Да, имя, фамилия.
5: Название песни нам не надо.
4: Паспортные данные, как на самом деле зовут человека, нет, это не нужно. Исполнитель или группа, вот в чем вопрос. Что касается сегодняшнего мюзикла. Он
5: ворвется
4: в наше сознание. Друзья, скоро задание прозвучит, но прежде мы безумно счастливы и безумно рады, что с нами безумно крутая шаурма.
5: Классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена с душой. Именно так делают в «Безумно крутая шаурма». Попробуйте сами. Ну а сейчас давайте пробовать, хотел сказать, на вкус, но на слух задание игры «Операция подмена».
4: Не забывайте с вариантом указывать свой номер телефона. Погнали!

0: 8.44 в Новосибирске. Подводим итоги игры «Операция подмена». Давайте вспомним задание.
1: Итак, песня, в которой замена произошла, подмена, простите, музыки и даже немного текста, звучала так.

0: вы что подумали? Ну, месяц из трех букв. Давайте из неверных ответов отметим сегодня Юлю Паршуту.
1: Это не она, нет.
0: Татьяна Крутукова прилетала. Михаила Круга часто, каждое утро вспоминаем.
1: Но все-таки сегодня...
0: Надо было вспомнить, кто поет эту песню в оригинале.
1: Мне кажется, сегодня было просто, потому что процентов, наверное, на 95 сегодня были верные ответы.
0: Осень, давай поговорим с листьями. Осень, ну давай у листьев спросим, где он, май, вечный май.
1: Это группа «Лицей». Группа «Лицей», вот что нужно было нам прислать в качестве варианта ответа своего правильного. Ну и делать это быстрее всех. А быстрее всех
0: кто
1: справился наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 50-51.
0: Примите наше поздравление, и сертификат на 1000 рублей вам вручает безумно крутая шаурма. Ну и давайте перемотаем пластиночку лет на 20-30 назад.
1: Мне кажется,
0: назад,
1: да, она побольше.
0: Группа
1: да.
0: «Лицей» в первом утреннем.
2: Операция «Подмена». В утреннем.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов.
5: 0+.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где?
9: В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
10: И раз...
11: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
12: Когда очень хочется додо пиццы.
11: До-до.
13: Какой прекрасный вид сверху.
14: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
15: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
17: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
18: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
19: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
20: Нужен английский? Level 11.
21: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на средства для бритья.
22: Подробности в магазинах «Быстроном».
21: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова-Юа. ОГРН 319-547-687-251.
2: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
4: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
3: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: FM 107. Радио Юни.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Новосибирске 9 утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Первым утренним шоу, друзья. Вместе с вами здесь на радио Юнитон встречаем новый теплый солнечный денек. На календаре четверг, 10 сентября. Здравствуйте.
1: Еще раз всем доброго утра. Всем, кто находится в Новосибирске, всех, кто находится не в Новосибирске, всем, кто слушает нас вообще где-то за пределами города, а то и страны. А мы знаем,

0: Знаем, что вы нам присылаете. Ну, Наталья, немного такая романтичная девушка, она написала «Мост мечты». Чьей? Когда мы мечтали, что он будет...
1: «Мост мечты, не со мной остался ты».
0: Нет, ну пусть будет, красиво звучит. Красиво звучит, да?
1: Я все фиксирую, друзья. Обещаю, что под занавес шоу «Пуш» в конце этого часа озвучу все варианты. Времени точно хватит.
0: Степан предлагает назвать Каменский, потому что мост в створе реки Каменка.
1: Вот.
0: Обосновано, обосновано.
1: Был вариант Обской, потому что обе под мостом. А створ там Каменка, значит Каменский.
0: Вот. Дмитрий, у него свое мнение по поводу названия этого моста прекрасного. Назвать мост Шуфутинский или 3 сентября, потому что все не то, все не так.
1: Это же есть Шуфутинов день, да, уже официально?
0: А у нас будет Шуфутинов мост.
1: Шуфутинов мост.
0: Ну и еще давайте заглядываем в Макс-канал, почитаем отсюда сообщения, какие вы здесь варианты предлагаете. Но опять же, многие настаивают, что именно... Четвертый мост.
1: Просто
0: кто-то настаивает,
1: и,
0: ну что прилипло уже. Кто-то настаивает, говорит, да нет, ну не четвертый, он центральный уже прилип. Все что-то липнет, да липнет к нам. Также есть варианты назвать станционный, ну по понятным причинам, да, и по этой же причине назвать ипподромский. Ну там ипподромская, да, здесь, пожалуйста, станционная.
1: Ипподромский, станционный, еще был Станиславский, если подальше
0: тоже
1: туда
0: вариант
1: проехать через все кольца.
0: Ну давайте посмотрим на голосование. Мы тут вам предложили такие, наверное, самые популярные, которые сейчас фигурируют, в том числе в средствах массовой информации. Новониколаевский, центральный, четвертый, Александровский, ипподромский. Сейчас первое место занимает по-прежнему центральный мост.
1: Но мы ждем ваши варианты и предложения
0: на
1: до конца этого часа.
0: На втором месте четвертый, на третьем Новониколаевский.
1: Пожалуйста, присоединяйтесь, свеженькое чего-то подкиньте нам. Макс Телеграм 8-983-510-107. Ну и также все подробности и комментарии есть в группе радио Юнитон ВКонтакте и в наших каналах в Максе и в Телеграме. Час будет насыщенный, общительный. И
0: подарочный.
1: Что ты раньше времени...
0: Ну, у нас просто через несколько минут игра наоборот. Ну, как я могу об этом не сказать?
1: Ну и все это при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
0: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: сделаем.
1: Утренним шоу!
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: 9.12 в Новосибирске, и снова подарки, как и обещали, подходить поближе. Вместе с нами сеть супермаркетов «Быстроном», и на кону сертификат на покупки на 1000 рублей.
4: И для того, чтобы постараться его забрать, нужно для начала...
3: Постараться, как минимум.
4: Но мы уверены, что если вы постараетесь, вы подарок заберете. Правда, еще важна скорость и догадливость. Мы в игре «Наоборот». Что мы «Наоборот»? Озвучиваем слова.
3: Одно слово. Даже много не будем, одним ограничимся.
4: Итак, мы берем слово, озвучиваем его задом наперед, вы пытаетесь вернуть все назад и прислать свой вариант, что у вас там получилось в итоге, на номер 8-983-510-107 в Макс или в Телеграм. Не забывайте свой номер телефона также указывать.
3: Да, это обязательное условие, и давайте приступим. Сегодня, как и всегда, все легко, играем на скорость. Задание звучит так.
4: Актер кто?
3: Ты на монгольском заговорила, что ли?
4: Актер кто?
3: Актер кто? Собирайте, друзья, разворачивайте водора в обратном направлении.
4: А такой актер. Извините, захотелось задать
3: вообще
4: такой вопрос.
3: Дело нужное. И актер очень даже кто? Радостное, праздничное.
4: Не знаю, сомневаюсь.
3: Ну и проверим, насколько вы сомневаетесь в своих силах. Каждая доля секунды решает, кто победит. Через пару минут подводим итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.16 в Новосибирске, друзья, подводим итоги игры. Наоборот, все легко и просто. Мы вам словечко в эфир выдаем в обратном направлении. Вы его разворачиваете, ничего не добавляя лишнего, и отправляете к нам.
1: Сегодня в качестве задания было слово «Актыркто». Кстати, мы говорили, что все слова, которые мы используем в этой игре, вы можете товары с этим названием найти в сети супермаркетов «Быстроном».
0: Очень выручает «Быстроном» в этом плане. Юлечка, не пережились и не перевелись еще открытки на Руси, потому что, ну, конверт для денежек — это банально, да? А вот открытки, они сейчас такие креативные, с таким изображением, и мягкие, и объемные, всякие-всякие. Поэтому...
1: То есть я тебе подарила конверт для денег. С деньгами.
0: Не, ну, это тоже вариант.
1: Который был куплен конверт в «Быстрономе». И ты меня назвал сейчас банальной?
0: Ну, я и не против и этого тоже. Но «Актыркто» — это открытка.
1: Открытка.
0: И давайте узнаем, кто первый нам ее прислал.
1: И первый вариант правильный прилетел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 9191.
0: Примите поздравление и подарок в виде сертификата на покупки на 1000 рублей.
1: Нет, я ему, значит, там собачку выбирала красиво. Тяв-тяв, говорит, там,
0: да,
1: на открытке.
0: Да наверняка.
1: Нет, там с подписью моей.
0: Ну, конечно, ну, у тебя был чистый
1: конвертик. Нет,
0: куплено.
1: Тогда... Могу чек показать.
0: Пойдем проверять финансовую отчетность Юлии Александровны.
2: Игра «Наоборот». В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года сыр «Киприна» сливочный 180 грамм по 169,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
0: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
1: Счастье есть.
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: Да-да.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фуд-холл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
15: И зависти.
16: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
18: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм, торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
2: Додо.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Очумелые ушки. Первом утреннем шоу на радио Юнитон.
1: 9.28 в Новосибирске. Для вас новая музыка. Подходите поближе, друзья. Песня, которая очень в тему дня сегодняшнего, потому что Сибирь открывает серию домашних матчей. Наша хоккейная держава. Вперед, дружина. Ну а что касается песни «Победа за мной», исполняет ее Бервольф. И там есть коллаборация с континентальной хоккейной лигой.
2: Именно так. КХЛ и певица Бервольф представили трек нового сезона. Песня называется «Победа за мной». Вдохновлены были чем? Накалом борьбы, интриги, которые присущи, цитирую, каждому хоккейному сезону.
1: Сейчас мы эту песню запустим в эфир, вы послушаете и во время звучания проголосуете. Берем мы ее в эфир на постоянной основе или одного раза достаточно?
2: Итак, сейчас, друзья, проголосовать во время звучания можно с помощью Макса или Телеграма. Именно сюда принимаем сообщения с вашими плюсами, минусами, лайками, дизлайками, любыми реакциями на песню. Главное, чтобы понятно было, понравилась она вам или нет. Ну и нужна ли она здесь на 107 FM, совсем скоро узнаем.
1: Да, помним, что Бервольф, она девчонка не из простых, да?
2: И
1: не
2: она такая немножко роковая.
1: Струна.
2: Немного роковая.
1: Будет мощно, энергично. Нравится, не нравится, голосуйте. Через 2 минуты и 32 секунды все узнаем. Бервольф, победа за мной.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: Вот так звучит новая песня Бирвольф «Победа за мной» про континентальную хоккейную лигу. Город у нас болельщицкий. Если так можно выразиться.
1: Ты думаешь, именно это повлияло,
0: мне кажется,
1: да?
0: Это и помогло, уже забегая вперед, Валерии попасть в наш эфир на регулярной основе.
1: Ты так говоришь, Валерии, как будто Валерия та самая
0: спела.
1: Ну, Лерия.
0: Давай, Лерия.
1: В общем, Бирвольф, да. Давайте смотреть, как вы голосовали, друзья. Сегодня практически, можно сказать, что если округлить, практически 100% проголосовали за. Буквально пару-тройку голосов было минусов. Ну, а остальные все сказали да этой песне.
0: Ну, значит, будем слушать ее в эфире регулярно и настраивать Сибирь на победу.
2: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио Юнитон. Это первое утреннее шоу. И перед тем, как о погоде напомнить, она великолепна, давайте поговорим о дорожной обстановке в Новосибирске, которая не совсем прекрасна.
2: Ну, как будто бы стало хуже, чем было час назад.
1: На правом берегу точно.
2: На правом точно. Давайте про ДТП сначала сообщим. На Красном проспекте, кто едет со стороны...
1: улицы Северной.
2: Именно, да.
1: Каланды.
2: Вот оттуда, оттуда прям
1: там
2: пробка
1: ДТП
2: начинается.
1: Перед кольцом.
2: Да прям практически на кольце. На площади Калинина все это дело случилось, будьте аккуратны. Также ДТП сейчас на улице Большевистской в районе Бугринского моста, знаете, не сильно
1: в сторону Речного.
2: Да, движению способствует эта ситуация, вы понимаете. Поэтому будьте аккуратны, мы вас предупредили. Ну а что касается погоды, тут вообще даже как будто бы, знаете, и даже жаловаться не на что.
1: Хочется на шашлындос.
2: Можно это организовать, тем более выходные будут теплыми, почему нет? Сейчас 19
1: зовет,
2: градусов.
1: Бабуля зовет на закрытие дачного сезона.
2: Вот.
1: Выходные. Поэтому успеваем.
2: А, подожди, подожди. А я думала, что закрыть дачный сезон нужно уже, знаешь, вот это, когда ты промерзший, продрогший, стоишь вот это.
1: Но
2: вот,
1: это потом
2: жаришь
1: уже
2: шашлыки, а руки дрожат,
1: но
2: от нет, холода,
1: нет? Нужно просто забрать то, что надо забрать, и уехать. Хотя мне говорят, что это еще не бабье лето, знающие люди. Ну, бабушкины подружки.
2: Да, а.
1: Тетушки.
2: Да ладно.
1: Бабуля информбюро сказала, это не бабье лето, говорит, будет еще.
2: Да я не верю.
1: Но это просто какое-то лето, потому что сегодня в городе без осадков и днем 28-30 выше ноля.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9 часов и 42 минуты уже в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Пуш традиционно на доске настроения в нашем эфире и в наших социальных сетях появляется реально существующее объявление. Сегодня соседские, ну не то чтобы войны, соседская переписка.
2: Разборка, я бы так это назвала.
1: Там все, мне кажется, битва умов и предметов.
2: Ну давайте, тут несколько объявлений, прям три подряд, но начнем с первого.
1: Да, пожалуйста.
2: Уважаемые соседи. Огромная просьба. Верните шкаф.
1: Жирно написано. Верните шкаф.
2: Он не выброшен, а приобретен в пользование. Не заставляйте прибегать к просмотру видеокамер. С уважением, владельцы шкаф.
1: В этом же стиле одаренный сосед, видимо, да, с чувством юмора или вор.
2: Написали огромными буквами следующее объявление. Нет. С уважением, новые владельцы шкафа.
1: И тут попер креатив, друзья. Появляется третье объявление в этой переписке, которое гласит вот о чем.
2: Да я и сам не хотел возвращаться. С уважением, шкаф.
1: Если вам нужны подобные идеи, вы уже можете увидеть их в нашей группе ВКонтакте и в Максе, и в Телеграме, в каналах Радио Юнитон.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на Радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
2: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.

0: Москвы, Смирнова, Ива. Оператор 319-547-687-251.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на курицу и субпродукты куриные.
0: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
2: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
4: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Английский для детей – Level 11.
7: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
8: «Додо».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
12: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
13: Привет. Одна и круглая.
12: Это как?
13: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара.
14: Мам, а мам?
15: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
16: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: FM 107.

0: 9.54 в Новосибирске, друзья. Подводим итоги сегодняшнего разговора в эфире на тему названия четвертому новому мосту в Новосибирске.
1: И какие только варианты нам сегодня не приходили. Мы все зафиксировали.
0: А потом-то без нашего участия вы можете продолжить разговоры в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах. Я готов.
1: Ну, погнали. Давай списочек. Артем все фиксировал, все, что вы присылали, и вот что имеется на данную секунду.
0: Новониколаевский в огромном количестве. Большой, платный, Мост Страданий, Золотой, Обской, Новосибирский, Кривощоковский. Станиславский, Мост Новосибирск просто, Рогатка, Станционный, Счастливый, Камерный, потому что много камер, Скоростной, потому что много камер, видимо, Молодежный и Лабиринт. А еще Шуфутинов или Шуфутинский, потому что все не то, все не так, Каменский, потому что пойма реки Каменка есть на пути, Мост Мечты и Рокерский, потому что коза вот эта вот, Рокерская, не буква Н.
1: Друзья, мы надеемся, что в ближайшее время у нашего моста все-таки появится официальное название. Ну а пока он есть и хорошо. Он бесплатный пока и хорошо.
0: Хорошо.
1: Да. Поэтому пользуемся на здоровье, наслаждаемся. Ну и мосты у нас красивые, как ни крути. И Бугринский мост, который
0: красавчик,
1: часто, да, мелькает на всех фотографиях. И наш вот теперь новый мост тоже красивый.
0: Новый символ.
1: Поэтому, друзья, мы любим наш город, вне зависимости от того, что здесь происходит иногда. Хороших событий значительно больше.
0: Может быть, мы не совсем любим просыпаться рано утром, но завтра это сделаем.
1: Ну, я тебе так скажу, это
0: ведь
1: независимо
0: завтра...
1: от города. Во всех городах не сильно любят это делать.
0: А завтра наш любимый день на неделе, пятница.
1: Ух!
0: Ворвемся в эфир и в ваше сознание в 6.55. Пожалуйста, не опаздывайте. Ну, а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Можно и до свадьбы. Букетси.
7: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
7: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
7: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
8: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.кпдгазстрой.ру.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Ура! Карлсон, ты вернулся!
8: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
9: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
10: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
8: Ну, я полетел!
11: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
12: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на мороженое. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
15: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
16: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
17: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
20: Держи дистанцию 3 секунды.
21: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
23: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения.
0: если бы трезво выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Далее расскажу о том, как пара влюбленных из США недавно сыграла свадьбу прямо на борту самолета. Герои этой истории летели в Лас-Вегас, чтобы тайно пожениться. Экипаж самолета узнал о планах пары и устроил им невероятный сюрприз. Сотрудницы экипажа пошли навстречу нашим героям и попутно начали готовить бонусную свадебную церемонию. Девушки смастерили свадебное платье и фату из однослойной туалетной бумаги, сделали бумажные короны и, помимо этого, они собрали букет невесты из палочек для кофе в форме сердец. В итоге стюардесса и один из пилотов устроили паре шуточную свадьбу прямо во время полета. Их секретная церемония прошла на высоте более 10 тысяч километров над землей.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Подарил и порядок. Букет СИП.
0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
2: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
2: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классом?
2: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
4: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на соусы.
3: Подробности в магазинах «Быстроном».
2: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
7: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
10: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
12: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. 3 садика рядом. Сайт myков.nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЗ Измерение Параллель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины.
15: Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
18: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Уровень цифровизации приемной кампании в школы оценили в Новосибирской области. По данным регионального правительства, всего в две волны записи с 1 апреля по 5 сентября было подано 38 347 заявлений. Из них более 90% оформили онлайн через госуслуги. При этом 6 районов и округов вовсе обошлись без бумажных документов. В прошлом году госуслугами воспользовались 87% родителей первоклассников. Первые дома для ученых-сотрудников СКИФа появятся в шаговой доступности от Центра коллективного пользования в следующем году. Как передает ТАСС, правительство Новосибирской области выделило участок под строительство жилья. Возводить будут достаточно простые мини-коттеджи, каждый будет рассчитан максимум на 10 человек. Число жалоб россиян на микрофинансовые организации выросло за полгода на 63%. Как пишет парламентская газета, чаще всего люди сталкиваются со скрытыми комиссиями, навязанными услугами и проблемами при досрочном погашении займов. При этом банки и МФО по требованию Центробанка уже вернули клиентам более 140 миллионов рублей. 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Такой сценарий прогнозируют 18 из 21 опрошенного известиями аналитика. Главный аргумент в пользу паузы – проинфляционные риски. В последнее время снова начали расти цены на бензин, а рубль ослаб на 8%. Дополнительное давление могут создать бюджетные расходы и предстоящая индексация тарифов ЖКХ. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
1: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
9: «Додо».
10: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
11: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
12: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
11: Это как?
12: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
11: Всем классом?
12: Конечно. И детям радость.
11: И нам?
12: Дорожки, шары, еда.
13: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
14: Заговорить на английском. Level 11. Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
9: «Додо».
15: Приятно и на работе. Букет «Сип».
16: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Баба Яга, а сколько тебе лет?
18: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
17: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
18: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Дорогой, у нас на ужин пицца.
22: Надеюсь, «Додо».
9: «Додо».
23: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
24: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
25: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
26: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +28, +30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
4: Квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Каникулы в Китае. Level 11. Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
10: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
11: Где-где?
12: В радиотехнике!
10: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
13: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
14: «Додо».
15: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
16: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
17: Ага.
16: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
17: Ага.
16: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
18: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
19: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на продукцию быстрого приготовления.
22: Подробности в магазинах «Быстроном».
21: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
23: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
24: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
25: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: И раз.
27: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
26: Когда очень хочется додо пиццы.
27: До-до.
28: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Более 30 тысяч первокурсников получили вузы Новосибирской области в этом году. Почти половина из них будет учиться за счет бюджета, отмечает СИБФМ. Лидером по набору стал Новосибирский государственный технический университет, где на первый курс зачислили более 5300 человек. В первую тройку также вошли педуниверситет и НГУ. Наводить порядок зимой в Новосибирске будут по-новому. Комплексная схема снегоудаления должна быть разработана к середине октября. По словам мэра Максима Кудрявцева, для территорий, в частности, определят графики очистки, приоритеты в уборке и вывозе снега. Ожидается, что проект охватит дорожную сеть во всех районах города. Город-спутник собираются построить напротив аэропорта Горно-Алтайска. Как передает ТАСС, в новом населенном пункте будет проживать персонал всесезонного курорта «Манжерок». Ожидается, что население городка составит порядка 16 тысяч человек. Сейчас на курорте трудится около 4 тысяч. Россияне отказываются от пышных свадеб. Как выяснилось в ходе опроса, проведенного площадкой Lady Mail, молодожены все чаще выбирают камерный формат, приглашая только самых близких. Около трети респондентов ограничились компанией до 20 гостей, 55% опрошенных позвали до 50 человек, большее число гостей было только у 11% заключивших брак. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО

0: Юнитон.
1: Реклама. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-гвардейцев 47.
4: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
6: Привет. Одна и круглая.
5: Это как?
6: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара. Додо.
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
9: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
10: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
13: Какой прекрасный вид сверху!
14: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
15: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
17: «Додо».
18: Подтянуть английский. Level 11.
19: Баба Яга, а сколько тебе лет?
20: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
19: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
20: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
21: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
22: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
23: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: в реакторе. Для владельцев Toyota всегда запчасти и отличный сервис.
1: Здесь для Toyota счастье есть.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
5: Додо.
6: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
7: Где-где?
8: В радиотехнике!
6: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
9: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
10: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
14: Нужен английский? Level 11.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Вот это да! Вот это выгода! Только с 10 по 12 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на детское питание.
17: Подробности в магазинах «Быстроном».
16: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
18: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
19: Квартиры в жилом комплексе.
20: Такой джакузи.
21: Дачка просто мост.
22: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
23: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myков-nsk.rf.
24: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
25: Дорогой, у нас на ужин пицца.
26: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
27: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
28: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
0: Мам, а мам? Мам!
23: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске впервые отменили традиционную белорусскую ярмарку, которая должна была пройти в конце сентября. В региональном Минпромторге объяснили, что дело в новых федеральных правилах маркировки и ввоза продукции. Они осложняют доставку и создают трудности с возвратом нереализованных товаров. В то же время новосибирские власти намерены провести ярмарку в другое время. Мэрия ведет переговоры с белорусской стороной. Новосибирская область отказывается от точечной застройки. Об этом пишет НГС со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Богомолова. По его словам, сейчас новое жилищное строительство идет исключительно по проектам комплексного развития территорий. Они предполагают, что многоквартирные дома строят одновременно с дорогами, инженерными сетями, школами и детскими садами. Россияне начали экономить на смартфонах, отдавая предпочтение гаджетам с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВидео. В ритейлере объяснили динамику сравнительно низкой стоимостью таких устройств. Ранее сообщалось, что на фоне падения доходов и высокой инфляции россияне стали экономить и на бытовой технике. Человекоподобные роботы в будущем смогут работать кассирами и выдавать товары с маркетплейсов. Такие нововведения допустил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, оговорившись, что полностью заменить человека у андроидов не получится. Как пишет РИА Новости, сейчас в России работают над внедрением магазинных технологий машинного зрения и устройств с хватательным рефлексом. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. Далее расскажу о том, как пара влюбленных из США недавно сыграла свадьбу прямо на борту самолета. Герои этой истории летели в Лас-Вегас, чтобы тайно пожениться. Экипаж самолета узнал о планах пары и устроил им невероятный сюрприз. Сотрудницы экипажа пошли навстречу нашим героям и попутно начали готовить бонусную свадебную церемонию. Девушки смастерили свадебное платье и фату из однослойной туалетной бумаги, сделали бумажные короны и, помимо этого, они собрали букет невесты из палочек для кофе в форме сердец. В итоге стюардессы и один из пилотов устроили паре шуточную свадьбу прямо во время полета. Их секретная церемония прошла на высоте более 10 тысяч километров над землей.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное.
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее.
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
5: «Додо».
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
12: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
13: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
14: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
15: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
17: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ПК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
4: Квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
8: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
7: Это как?
8: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
7: Всем классам?
8: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
5: Отмечаем начало учебного года всем классам. Организованные посещения для школьников. И 3 варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
13: «Додо».
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо Пиццу».
13: «Додо».
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
19: Здорово и в ресторане. «Букетси».
20: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
21: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
13: «Додо».
22: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
23: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
24: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске временно закроют вестибюль номер 1 станции метро «Октябрьская». Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Ограничение будет действовать с полуночи 17 сентября до 6 утра 27-го. За это время в вестибюле должны установить новые турникеты. Второй вход продолжит действовать в обычном режиме. Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Новосибирске назвали в сервисе «Суперджоб». На третьем месте позиция производителя работ. Кандидату предлагают от 110 до 124 тысяч рублей, а также премии и льготы на приобретение жилья. На второй строчке водитель погрузчика с доходом от 100 до 150 тысяч. Лидер списка – водитель самосвала, которому в месяц обещают от 100 до 200 тысяч рублей. Дирижабли могут стать перспективным видом транспорта для перевозки грузов по ряду регионов Сибири. Как передает ТАСС, об этом заявил председатель исполкома Ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Он подчеркнул, что организовать движение дирижаблей существенно дешевле, чем построить железную дорогу. Счастье все-таки в деньгах. Американские психологи пришли к выводу, что в современном мире удовлетворенность жизнью стала критически зависеть от материального положения. Такие данные заставили пересмотреть выводы множества ранних исследований, пишет портал «Финансы Mail». Сегодня чем выше достаток, тем больше потенциального счастья он может принести. Это открытие бросает вызов вековым представлениям о том, что жизнь корыстолюбцев пуста и безрадостная. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи. Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Дорогой, у нас на ужин пицца.
6: Надеюсь, Додо.
7: Додо.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
12: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.

0: сайтной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
2: Можно и до свадьбы. Букет Си.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Счастье есть!
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
4: Баба Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
9: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: квартиры, ценопад, любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Так, ну, вроде бы всех позвала.
6: А про пиццу не забыла?
7: Да-да.
8: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
9: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. 3 садика рядом. Сайт mykov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
11: Застройщик ПО «СЗ Измерение Параллель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Осеннее тепло в Новосибирске задержится еще на неделю относительно предыдущих прогнозов, так считают синоптики. После 13 сентября аномальная жара немного отступит, но со вторника обещано возобновление осадков. Такой дождливый период с комфортной температурой ожидается до 20-х чисел. О погоде на завтра в конце выпуска. Более 30 тысяч первокурсников получили вузы Новосибирской области в этом году. Почти половина из них будет учиться за счет бюджета, отмечает СИБФМ. Лидером по набору стал Новосибирский государственный технический университет, где на первый курс зачислили более 5300 человек. В первую тройку также вошли педуниверситет и НГУ. Работодателям в России запретили устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей возрастом до 3 лет. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова. Если условия об испытательном сроке все же внесут в трудовой договор, оно будет считаться недействительным. Увольнение сотрудницы, не прошедшей такое испытание, также теперь будет незаконным. Беспилотные автобусы могут появиться в ряде российских регионов. Издание «Газета» пишет, что их думают запустить не только в Москве, Петербурге и Московской области, но и в Татарстане и на Дальнем Востоке. Сейчас транспорт без водителей ходит в основном в столицах. Там уже можно воспользоваться автономными трамваями. Кроме того, идет тестирование беспилотного поезда в московском метро. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Ура! Карлсон, ты вернулся!
3: Спокойствие и только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
4: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defis.nsk.rf.
5: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
3: Ну, я полетел!
6: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное.
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее.
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
12: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
13: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
14: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
13: Это как?
14: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
13: Всем классом?
14: Конечно. И детям радость.
13: И нам?
14: Дорожки, шары, еда.
15: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Подарил и порядок. Букет СИП. Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Небо в глаз.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОКБ. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.
4: Квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечная забота о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
13: Акция действует до 31 октября.
12: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на подгузники, трусики.
16: Подробности в магазинах «Быстроном».
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
17: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
18: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
19: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт 60.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
7: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они и есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: в Новосибирске 17.00.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
0: Тем временем наша служба информации продолжает свою работу. В студии радио «Юнитон» Павел Николаев. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. В Новосибирске впервые отменили традиционную белорусскую ярмарку, которая должна была пройти в конце сентября. В региональном Минпромторге объяснили, что дело в новых федеральных правилах маркировки и ввоза продукции. Они осложняют доставку и создают трудности с возвратом нереализованных товаров. В то же время новосибирские власти намерены провести ярмарку в другое время. Мэрия ведет переговоры с белорусской стороной. С 15 сентября безвизовый срок пребывания российских туристов в Таиланде сократится с 60 до 30 дней. Соответствующий указ ранее издало правительство королевства. Таким образом, страна борется с теми, кто злоупотреблял действующими правилами и фактически жил в Таиланде. По мнению туроператоров, абсолютное большинство туристов изменений не заметят, так как отдыхают в стране не более 3 недель. Математику назвали самой сложной дисциплиной в начальной школе. Такой вывод следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин. По этой классификации математике поставили 8 баллов. На втором месте оказались русский и иностранные языки, которые набрали по 7 баллов. На третьем месте по сложности информатика и окружающий мир, заработавшие по 6. Самыми простыми оказались физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка. В России наступившей осенью будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на этот раз не запланировано. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Диджей Дмитрий Сергеев.
1: 17 часов и 5 минут в столице Сибири. Сижу, смотрю, значит, нашу онлайн-трансляцию. Вижу, что на улице плюс 27 с половиной даже. И, ну, я и сам на себе ощутил, на велосипеде сейчас добирался до эфира и понял, что действительно жарко. Очень жарко в столице Сибири. И это лишний повод, наверное, для тех людей, которые упустили лето, так скажем, восполнить витамин D и летние прогулки по улицам. Дмитрий Сергеев рекомендует, даже пропагандирует летний отдых, поэтому обязательно сегодня прогуляйтесь, прокатитесь также на велосипеде. Можно, кстати, еще и сапы даже, я думаю, использовать, ну, если только не купаться. А я вот, знаете, вспоминаю, сижу момент, когда раньше в детстве мы состояли вот примерно в сентябре вообще из одних ранеток, по-моему, это было единственное, что мы ели, еще и в частном секторе, где мы часто гуляли, был дом. Ничей. Вот просто стоит дом, и там вот весь сад был в ранетках, и мы, конечно, что ж тут греха таить, немножечко ими угощались и были самыми счастливыми людьми. Сегодня, кстати, за счастье отвечаю я, Дмитрий Сергеев, у меня игра одна запланирована на сегодня, ну и так расскажу вам новости, которых поднакопилось немало. Это радио Юнитон, мы открываем новый музыкальный.

Да, это Леди Гага звучит сейчас из ваших приемников. И знаете, недавно случайно, вот чисто случайно наткнулся на фильм про Леди Гагу. Он даже, как я понимаю, биографический. И стало интересно, действительно ли так было, либо это какой-то режиссерский вымысел. Но там закомплексована еще тогда Леди Гага. Она думала, что у нее очень большой нос и что она не круто поет. Первый раз выходила на сцену, хотя все ее встретили и говорили ей, что у нее талант. Вот так-то у маленькой девочки, которая была в себе не уверена, получилось. Получилось, да еще так, что я здесь, где-то в столице Сибири, знаю ее и передаю ей большой привет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
10: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенные набережные, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах, ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
11: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Дом.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк». We will find-

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, а вот днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

17 часов 41 минута, радио нашего города звучит вовсю, и знаете, сидел тут, думал, может быть, за кофе сходить, что ли, да, или как бы сделать так, чтобы оно появилось сам собой. А увидел сразу же после этого новость, что россияне массово отказываются от кофеина из-за высоких цен. Думаю, да ладно, неужели, да не может быть такого, да? Дело в том, что за полгода посещаемость кофеина упала в среднем вообще на 13%. Как-то все больше россиян предпочитают готовить кофе дома или брать его в автоматах, в магазинах у дома, да, есть такие магазины, в которых там еще и вкусно даже в целом. Вот, так что продажи кофемашин у нас выросли, а интерес к кофейным франшизам упал на целый 51%. Не знаю, что с этой информацией нам делать, да, но вот за кофейком сходить, я думаю, все-таки стоит.

0: Но квартиры все напад. Любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на сухие корма, наполнители, аксессуары.
3: Подробности в магазинах «Быстроном».
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
7: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены. 3 билета, 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».

0: Новоева. Номер ИНН 319 547 687 251.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где? В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.

0: Девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Английский для детей Level 11.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Баба Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Додо. Мам, а мам? Мам!
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

Нет, знаете, Дон Диабло для финала часа — это, конечно, очень хорошо, но хотелось бы посмотреть на ваши лица, если бы мы финалили сегодня Михаилом Захаровичем Шуфутинским. А то календарь перевернули и все, забыли легенду, дело-то не пойдет, так? А то действительно, его раз в год вспоминаем, Басту Медлячок раз в год вспоминаем на выпускные, и все. Надо с этим что-то делать и не забывать легенд. Еще одна из них, кстати, Павел Николаев, уже здесь, в студии, и совсем скоро расскажет вам актуальные свежие новости. Давайте только сверим часы. В Новосибирске 6 вечера.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Ну, собственно, как и обещал, Павел Николаев у микрофона, а значит, будут новости. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. В Новосибирскую область поступили первые партии вакцин от гриппа. Как сообщили в региональном Минздраве, прививочная кампания должна стартовать в поликлиниках 15 сентября. Власти рассчитывают охватить вакцинацией около 1 миллиона 700 тысяч человек. Человекоподобные роботы в будущем смогут работать кассирами и выдавать товары с маркетплейсов. Такие нововведения допустил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, впрочем, оговорившись, что полностью заменить человека у андроидов не получится. Как пишет РИА Новости, сейчас в России работают над внедрением магазинных технологий машинного зрения и устройств с хватательным рефлексом. Назван лучший тренер российской премьер-лиги в июле и августе. Им признан Марат Мусаев из Краснодара. Таковы результаты голосования экспертов лиги, канала «Матч Премьер» и болельщиков. Под руководством 42-летнего специалиста футболисты Краснодара одержали 6 побед в 6 проведенных за 2 месяца матчах. Команда идет на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата. Счастье все-таки в деньгах. Американские психологи пришли к выводу, что в современном мире удовлетворенность жизнью стала критически зависеть от материального положения. Такие данные заставили пересмотреть выводы множества ранних исследований, пишет портал «Финансы Mail». Сегодня чем выше достаток, тем больше потенциального счастья он может принести. Это открытие бросает вызов вековым представлениям о том, что жизнь корыстолюбцев пуста и безрадостна. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: Да, только что на моих часах студийных было 18:06:06. И я подумал, что, ну, для людей, которые любят вот это все мистическое и красивое, но что-то это должно значить. Но что, я, к сожалению, вам не могу сказать. А точно могу сказать, что вы слушаете радио Юнитон, волна 107 FM. Дмитрий Сергеев здесь у микрофона еще ближайшие 2 часа. За кофе так и не сходил, сами понимаете, трудимся, пока некогда отдыхать. Вот тут Павел Николаев не так давно сказал, да, что пересмотрели там вот эти понятия, знаете, и то, что вот счастье не в деньгах говорили раньше, а оказывается сейчас считается уже, что в них. Да, я заметил вообще в целом, что я по этому поводу думаю. Люди обеспеченные всегда говорят, что не в них дело. А люди, которым чуть не хватает, ну, как будто бы говорят, что вот если бы их чуть-чуть добавилось, то они были бы, ну, сильно лучше бы себя чувствовали, как минимум. Я вот вообще не знаю, мне вот сейчас главное, чтобы на кофе хватило, да, а дальше что будет, вообще неизвестно. Дальше я могу вам только сказать, что будет близко, совсем скоро, буквально вот чуть-чуть музыки послушаем, и игра будет. Вот только на этот счет я могу уверять. А дальше что будет, то кто же знает, кто же знает. Так что готовьте свои телефоны, мессенджер Макс, готовьте сегодня грани со звонком.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Так, ну подождите, ноты я у вас не буду спрашивать, хотя, как показывает статистика, ноты в целом знают достаточно многие, да, вот что с ними дальше делать, тут уже вопросы. Игра называется «Уроки музыки», и сейчас мы в рамках этого урока с вами узнаем какой-нибудь интересный факт про кого-то из мира музыки, вот так-то. Да, сегодня уже рассказывал вам про Леди Гагу, но не про нее сегодня будет факт, а про другую певицу. Для того, чтобы принять участие, нужно просто открыть, например, мессенджер Макс, например, ввести туда номер радио Юнитон 8983-510-107 и ждать, собственно, и сам вопрос. Ваши ответы присылайте в Макс. Напомню, да, нужно не только ответить правильно, но и быстрее других. Вот это вот даже важнее, на самом деле, чем правильно, потому что, ну, бывает такое, да, что ответы разные приходят, а вот быстрее других — это не всегда. Напомню, сражаемся сегодня за два билета в Центр развлечений «Аполло» и «Квантум», и кто-то из вас сегодня их уверен заберет. Я думаю, готовы? Моргните, если готовы, и будем начинать. Все, спасибо вам, Алексей, что моргнули. Итак, вопрос следующего характера у меня. Какое настоящее имя носит румынская певица Инна? Та самая Инна, помните, которая, когда у нас еще телефоны-раскладушки были в основном, вот, когда тогда вот этих вот яблочных всех историй не было, и вот и треки певицы Инны звучали очень много где и очень часто. Ну, как же ее зовут? Какое у нее настоящее имя? Свои варианты присылайте к нам в Макс 8983-510-107. Сражаемся за два билета в Центр развлечения «Аполло» и «Квантум».
0: 8983-510-107.

0: Это, кстати, «Крем-сода» с работы «Облака» играет сейчас в эфире радио нашего города. Ну, а у нас урок музыки, тот самый, который в школе, помните? Надеюсь, никто не пропускал. Вот, помню, всегда смешно так было стоять где-то рядом, недалеко от учителя, и громче всех кричать. Просто кричать. Мы тогда не знали нот, слов тоже не знали, но пели громко, согласитесь. Ну что, пора подводить итоги нашей сегодняшней игры. И я вам так скажу, у нас уже есть победитель, но для начала традиционно давайте пробежимся по неправильным ответам. Вопрос был следующего характера. Есть такая певица Инна, это, конечно же, псевдоним, румынская певица. А какое у нее настоящее имя, спросил я у вас, и вот что вы ответили. Так, ну давайте проверять сначала неправильные. Ой, тут все какие молодцы, как все, наверное, в интернете посмотрели, да? Так, вот написали Инга. Ну, было бы очень, конечно, круто, но нет, это неправильно. Так, это у нас правильно, правильно, правильно. Риана из неправильных версий, вот так вот. Инна бы сама, наверное, удивилась, что такое возможно. А все, все остальные ответили правильно. Я не знаю, ну какой-то прям респект от меня сегодня всем принимающим участие. Действительно, ее зовут Елена. Кто-то тут даже написал Елена Александра. Это так, да. Будем знать теперь, да, сегодняшний день не пройдет даром. А еще, знаете, интересно, я так захожу ко многим, у всех скрыты номера мобильных телефонов. Вы от кого прячетесь? Просто, ну, может быть, мне, конечно, непривычно. Я работаю ведущим, мне кажется, мой номер вообще везде указан и написан. Вот, а кем таким вы работаете, что нет номеров? Но победитель сегодня есть, и победительница молодец. Она сегодня продублировала номер, иначе я бы с ней не связался, и пришлось бы победу кому-то другому отдать. Но она сделала все правильно, написала Елена и указала свой номер мобильного телефона. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что у нас сегодня с вами есть человек, который забирает два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум», и это наша слушательница, номер телефона которой заканчивается на 6554. Давайте поздравим громко. Да, еще и 54 заканчивается. Вообще, как наш регион. Все, все не просто так. Да, написано вроде бы Ксения. Да, написано Ксения. Ксения, мы вас поздравляем. За эфиром расскажем, как забрать свои законы два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Всем остальным повезет в другой раз.
1: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
2: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
3: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
4: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
4: Боулинг! «Аполло» и «Квантум». Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классом?
4: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
1: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: Магнитол. Реклама.
1: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
3: 0+.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
3: Заговорить на английском. Level 11.
5: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
15: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
16: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
17: Новая квартира?
16: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
18: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
17: Додо.
20: У
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
11: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
1: А подарки за расшифровку будут?
0: Обязательно!
2: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: а что, тем временем 18 часов и 46 минут. Столица Сибири. Очень громко звучит Бруно Марс. И подъехала новость, которую мы точно заслужили. Значит, в Японии пройдет турнир по сну. Там приз 1 миллион рублей. Что нужно сделать за эти деньги? За 90 минут нужно будет просто заснуть быстрее, чем твои соперники. Отдельные призы там будут давать за самый глубокий сон, за самые необычные позы. Даже не могу представить, как можно спать необычно. Запрещено, кстати, специально не спать накануне. Это будет считаться как допинг. А также во время турнира вам будут мешать и стараться разбудить. Я вот вспоминаю своего соседа, который играет в компьютерные игры и ночами и днями просто кричит дурниной. Но он, наверное, вот работает в Японии человеком, который мешает людям спать. Но мне-то зачем он мешает? Непонятно. В общем, в целом, я бы даже без миллиона просто бы с удовольствием поспал.
1: Радио

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. «Юнитон».
3: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
2: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Каникулы в Китае. Level 11.
9: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
10: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
11: Где-где?
12: В радиотехнике!
10: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
15: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
16: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
17: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
19: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
20: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
21: «Додо».
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
23: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: и пока там кто-то...
1: По-прежнему очень тепло в столице Сибири, плюс 27 сейчас на нашем студийном термометре, а время-то видели сколько. Да, в финале час, пора, и группа Добро как будто бы идеально для этого подходит. Работа называется «Два крыла». Вот, буквально на них и летим в новый музыкальный, там прямо по курсу новости Павел Николаев. Но сначала узнаем, сколько времени в городе. А в Новосибирске 7 вечера.
2: FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
2: Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске впервые отменили традиционную белорусскую ярмарку, которая должна была пройти в конце сентября. В региональном Минпромторге объяснили, что дело в новых федеральных правилах маркировки и ввоза продукции. Они осложняют доставку и создают трудности с возвратом нереализованных товаров. В то же время новосибирские власти намерены провести ярмарку в другое время. Мэрия ведет переговоры с белорусской стороной. Осеннее тепло в Новосибирске задержится еще на неделю относительно предыдущих прогнозов, так считают синоптики. После 13 сентября аномальная жара немного отступит, но со вторника обещано возобновление осадков. Такой дождливый период с комфортной температурой ожидается до 20-х чисел. О погоде на завтра в конце выпуска. Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Новосибирске назвали в сервисе «Суперджоб». Третье место заняла позиция производителя работ. Кандидату предлагают от 110 до 124 тысяч рублей, а также премии и льготы на приобретение жилья. На второй строчке водитель погрузчика с доходом от 100 до 150 тысяч. Лидером списка оказался водитель самосвала, которому в месяц обещают от 100 до 200 тысяч рублей. Более 30 тысяч первокурсников получили вузы Новосибирской области в этом году. Почти половина из них будет учиться за счет бюджета, отмечает СИБФМ. Лидером по набору стал Новосибирский государственный технический университет, где на первый курс зачислили более 5300 человек. В первую тройку также вошли педуниверситет и НГУ. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 28-30 градусов выше нуля. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 19 часов и 5 минут в столице Сибири. Дмитрий Сергеев у микрофона. Так вот, знаете, приятно сейчас написала Ксения, которая у нас не так давно победила в игре. Написала: спасибо большое, вы поднимаете настроение на все 107. Мне интересно, как это у вас за 100 настроение вышло, да, это первый вопрос. А второй, ну, работа у нас такая, как бы стараемся. А еще, так как мы друзья, дружеское напоминание захотелось сделать во время этого выхода. Хочется напомнить вам, что 12 сентября у нас в центре просто так не проехать будет. Там будет полумарафон Александра Раевича, и там перекроют движение. Поэтому, если вы вот 12 сентября, ну, хотели бы по центру прокатиться, да, и куда-то будете торопиться, то, к сожалению, быстро сделать это не получится, потому что там с 7 утра до 7 вечера Красный проспект будет перекрыт, участки определенные на Орджоникидзе, на Октябрьскую магистраль, конечно же, заедем немножечко, да, ну и маршруты общественного транспорта будут ехать как-то в объезд. Мы же друзья с вами, не мог не поделиться просто этой новостью. А также новость у меня следующая, что еще один музыкальный мы проведем вместе на волне 107 FM. Дмитрий Сергеев здесь, за старшего у микрофона. Ну а что вы мне еще сделаете? FM 107.

0: Традиционно новости, которые мы заслужили. Просмотр видео на X2 уничтожает ваш мозг. Представляете, да? Хотя у меня даже шутка такая есть на мероприятиях, что можно поставить меня на X2, и я буду в два раза быстрее говорить. Правда, мероприятие-то закончится быстрее. Но ученые вот тут выяснили, что ускоренный просмотр создает иллюзию экономии времени, но на деле он ломает когнитивные процессы в организме. Появляется забывчивость, трудности с концентрацией и растет тревожность. Да, про тревожность мы знаем, наслышаны. Механика тут простая, мозг просто привыкает к постояннейшему вот этому потоку информации, очень быстрому, затем он начинает просто хуже обрабатывать обычные сигналы уже в реальной жизни. Не знаю, как вы, да, но я первым делом, как просыпаюсь, сразу в телефон. А что с этим делать, не знаю. Но это проблема, я уверен. Лучше музыку слушать на Юнитоне.
1: Радио.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
3: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: Додо.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное.
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее.
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
3: И зависти.
1: Значит, вместо обеда в «Приз».
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.

0: платной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 11 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12. Днем по-прежнему лето плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Это Минелли с работой «Рам-пам-пам». Да, именно столько раз там поется «пам». А я смотрю, что происходит на улицах нашего города. Плюс 25 сейчас, и на видеотрансляции радио «Юнитон» виден этот превосходнейший закат. Я не знаю, знаете, если вы сейчас где-то едете рядом, ну, как минимум, отвлекитесь от своих дел, посмотрите, потому что вообще столица Сибири, солнце в этом летом очень радует, да, и оно как бы с нами на «ты» буквально, всегда с нами. Я не помню вообще ни разу в жизни, чтобы настолько было жаркое лето в Новосибирске. Ну, может, помню, но очень давно. А сегодняшний закат, он вообще превосходен, и я думаю, это такой некий подарок для всех жителей города. Там еще и хоккей сегодня, как я понимаю. Ой, ну, вообще хороший вечер получится.

0: Объект. Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
4: 0+.
5: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
8: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
9: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
10: Новая квартира?
9: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
11: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Вот это да! Вот это выгода! Только 10 и 11 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на канцелярию.
16: Подробности в магазинах «Быстроном».
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
17: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
18: Акция действует до 31 октября.
17: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
19: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
11: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
12: «Додо».
2: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. 3 садика рядом. Сайт mykov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
5: Застройщик ООО «СЗ Измерение Параллель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины.
4: Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
20: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Друзья, это радио нашего города. Закат по-прежнему превосходный. И надеюсь, вы так же, как и я. Я, правда, через трансляцию онлайн нашу наблюдаю. Надеюсь, вы своими двоими все вместе смотрим на этот потрясающий закат и провожаем еще один вечер в компании Радио Юнитон. А прямо по курсу танцпол. В Новосибирске 8 вечера.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букетсип.

0: 107 FM.
1: Радио. Юнитон.
2: Реклама.
3: Осень, на квартиры цены спросит.
4: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
7: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
8: «Додо».
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
12: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
13: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
14: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
8: «Додо».
15: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
18: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
19: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Танцпол Радио Юнитон. О погоде. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на Радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 97.7 FM. Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей.
4: 0+.
3: Привет! Как настроение?
5: Безумное.
3: Как аппетит?
5: Еще безумнее.
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
6: «Дотстер».
9: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
10: Легендарно.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
12: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
14: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
15: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
17: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
18: «Додо».
19: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов
1: они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Точное время на радио «Нитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
3: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас. almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс». Территория вашего развития.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни «Майков». Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myco-nsk.rf.
1: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Радио «Юнитон». Только хиты.
9: Только хиты.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио.
1: Реклама.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Радио Юнитон. Oh, yeah.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 28, плюс 30.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +28, +30 градусов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Бородина, Артем Фадеев.
1: Для вас, любимки!
2: Ну вот, а и пятница пришла долгожданная. Привет, привет всем, доброе утро. Здравствуйте.
3: Да я проснулась с мыслью, что сегодня пятница. Всем привет, друзья. Ну, прям я проснулась и чувствую...
2: Внимание.
3: Запах пятницы.
2: Перед нами уникум. Ну, запах это, извините, я помылся, напарфюмировался тут. А перед нами уникум. Юля. Единственный человек в мире, который просыпается с мыслями. У меня вообще в голове пустота, когда я просыпаюсь и понимаю, что, где, а во сколько, а не проспал ли я, а куда мне сегодня надо, и вообще
3: так
2: куда?
3: Так это смотри, у тебя сколько мыслей, это все мысли.
2: Это я потом уже, когда вот пошел, а когда я просыпаюсь, у меня белый
3: ветер,
2: шум.
3: Ветер дует, да?
2: Белый шум.
3: Нет, а я проснулась с каким-то ощущением, что неделя была какая-то невероятно длинная, она тянулась, и пятница, вот она!
2: Для тех, кто с ощущениями и без, сейчас мы запустим в эфир трэш-пайзер пятничный, который просто добавит мыслей, радости, злости, разных ощущений, которые вы можете выплеснуть к нам в Макс или Телеграм, даже СМС на номер 8-983-510-107.
3: Поэтому, если у вас гуляет даже ветер в голове, мы сейчас туда наполним... Его, ее
2: Нет.
3: наполним. Конечно, не хотелось бы, вот, чтобы
2: Подожди,
3: прям полностью.
2: Если у вас ветер чуть-чуть. В голове, он будет еще сильнее. Потому что сегодняшний музыкальный трэш носит название «Муха тоже вертолет».
3: Напомним, друзья, что по пятницам мы действительно слушаем вот такие какие-то сумасшедшие песни русскоязычные, которые нас удивляют текстом или музыкой.
2: Судя по содержанию, это наши всякие прибаутки из детства.
3: Судя по названию, это сумасшедшее.
2: «Муха тоже
3: будет.
2: Вертолет, без коробки, только без коробки передач». А по стене ползет кирпич деревянный, как бревно. Ну, это сейчас вот это все будет. Это не я придумал.
3: Я в шоке.
2: Это жизнь помотала нас. Кто помнит, тот молодец.
3: Я не помню таких, поэтому для меня это будет уникальной историей.
2: Вот тот, как Юля.
3: Меня название уже смущает. Я не знаю ваши прибаутки.
2: Мы не голосуем, друзья. Мы высказываемся, как вам такой музыкальный материал создает настроение или выбешивает, включать погромче или, знаете ли, на корню зарубить.
3: Ну, давайте слушать, давайте... И высказываться, потому что, ну, надо проверить, где там вертолеты. Они же обычно, ну, не в пятницу.
2: Исполняет Слава, но не певица.
3: Хотя просто... Слава могла бы тоже,
2: да,
3: мне кажется.
2: Мужчина молодой, перспективный, наверное. Раз и больше никогда. Делайте громче. Муха тоже вертолет.
0: Трэшепайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.
4: Очень.

0: бывай.
1: Друзья, внимание, внимание, мы просим извинения за сломанную психику песни под названием «Муха тоже вертолет».
2: Давайте почитаем, что вы писали по поводу нашего трэшипайзера. Мне понравилось сообщение от Максима, который пишет: «Мучил кашель, прослушал песню, аж прокашлялся, теперь чувствую себя гораздо лучше».
1: Ну вот, музыкальное
2: лечебное действие.
1: Терапия музыкальная в эфире, ну.
2: Это что же надо выпить, интересуется Ольга, чтобы, ну, такие песни,
1: да? Ну, что-то от кашля, видимо, судя по всему.
2: От кашля, да, мы же уже поняли, да? Тут кто-то начал вспоминать, как ты сказал, эти прибаутки, на основе которых эта песня
1: создана. По стене ползет кирпич деревянный, как бревно у нас было.
2: А вот у Андрея как стекло, нам не нужен пенопласт, мы утонем без него.
1: Ну вот это правда оттуда, серьезно. А волосатый как трамвай, а ты грациозный как комод.
2: Комод.
1: Это просто гениальное произведение, которое нужно рассказать.